0: Надо продолжить внимание.
1: Казахи стоп.
2: Стану кантанте Касаву.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
4: Димаш. Димаш. Please welcome to NASH.
5: Шана шахты, эти, тох